0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Extra Drive.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,